Одинок, если ты моих колей не намокнем и высоко поднятый комин. Я один в поле воин.